Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
4: Мы снова танцуем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Hello.

0: У российских инвесторов новый тренд. Они идут и обращаются за советами к тарологам и астрологам. И появились специальные финансовые тарологи и финансовые астрологи.
1: Круто, что этот тренд стимулирует астрологов учить финансовые термины и законы.
0: И что обещают эти астрологи? Раскрыть энергию прибыльного портфеля.
1: А, они ничего не учат. Все, я понял, заканчивай.
0: Все то же самое.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: чемпиона в финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: чемпиона в финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

погрешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Напоминаю, что игры в карты с родственниками и друзьями помогают терять друзей и родственников.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Минуты.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19.00. Эксклюзивно Вокка. 18+.

0: услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: чемпионов. Финал только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: скажи, звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не будешь.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: У российских инвесторов новый тренд. Они идут и обращаются за советами к тарологам и астрологам. И появились специальные финансовые тарологи и финансовые астрологи.
1: Круто, что этот тренд стимулирует астрологов учить финансовые термины и законы.
0: И что обещают эти астрологи? Раскрыть энергию прибыльного портфеля.
1: А, они ничего не учат. Все, я понял, заканчивай.
0: Все то же самое.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.

0: столице полдень. Love
1: News. Найдена новая схема мошенничества. В России увеличивается число талантливых людей. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники придумали новую схему с обманом россиян, запланировавших отпуска. Аферисты направляют туристам фальшивые сообщения, якобы от сервиса бронирования, с предупреждением об отмене заказа из-за ошибки оплаты. Для подтверждения предлагают перейти по ссылке, ведущей на сайт «Клон» для кражи банковских данных. В МВД напомнили о необходимости соблюдения цифровой гигиены и призвали внимательно проверять адреса сайтов перед вводом каких-либо данных. Доля одаренных людей в возрасте от 7 до 35 лет с выдающимися способностями и талантами в России с 2022 года увеличилась вдвое, до 1,5%. Это следует из статистических данных Министерства просвещения. В прошлом году лидером по городам стала Москва. В топ-3 также вошли Ненецкий автономный округ 3,7% и Московская область 3,4%. Ученые рассказали, из-за чего бывает сонливость после еды и как она связана с продолжительностью жизни. В шутку медики называют это пищевой комой. С эволюционной точки зрения это может быть механизмом, позволяющим организму сосредоточиться на эффективном переваривании пищи. Однако, если желание поспать после еды становится очень сильным и возникает регулярно, это может указывать на серьезные сбои в организме, которые сами по себе сокращают продолжительность жизни. Виновниками могут быть анемия, пониженный уровень гемоглобина в крови или, к примеру, хроническое воспаление, а также нарушение сна. В Китае провели чемпионат по тайному поеданию обеда. Торговый центр Нинбо устроил веселый флешмоб. Более 2000 человек 9 часов соревновались, кто быстрее съест миску риса и не попадется судье. Победителем стал мужчина, а приз – золотое зернышко весом 1 грамм. Это были новости Love Radio.
0: Колоссальный и традиционный Love Radio привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут будут Доминик Файк, Зейн Мона, на старте BTS Swim. Ты слушаешь Love Radio, у микрофона Максим Абдулин. Большой привет. Love.

0: Доминик Файк, Baby Doll в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вместе с самыми разнообразными хитами проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Тиесто и Чарли XCX, Hotting It. Чуть раньше Зиверт, Газ.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: И сразу после небольшой паузы Леони и Каллум Скотт, Stay. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: трек твоей любви.
1: Это Love Radio.
2: На работу. Я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Чайка, только что в эфире Love Radio, где все самые разнообразные хиты по-прежнему впереди. После короткой паузы ожидают Сабрина Карпентер, Tears, Джеймс Хайп, Мигги Де Ла Роса, Феррари, Зиверт, Газ. И не только они будут совсем скоро. Ну а новые 60 минут с 13 до 14 по московскому времени всецело посвятим главным премьерам уходящей недели в специальном проекте Fresh Time. Оставайтесь с нами, не пропустите, чтобы быть в курсе всех главных новинок последних дней.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

мы изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Поговорим с Хайпи Миги де ла Роса Феррари в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До финала этого часа прозвучит небольшая серия треков «Don't Stop the Music» Риана из 2007-го. Под занавес этого часа Мари Краймбрери с премьерой «Давай не ждать» и Тиесто Чарли XCX «Hatinet» сразу после короткой паузы. Ну и новые 60 минут посвятим главным премьерам уходящей недели в специальном проекте «Fresh Time».
2: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: столичных 13.00. И снова большой привет лично каждому, кто остается на одной волне с нами. Здесь же в ближайший час посвятим главным новинкам недели в специальном проекте Fresh Time. Ты слушаешь Love Radio, у микрофона Максим Абдуллин. Оставайся, мы начинаем.
1: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час.
0: По итогам очередной недели в субботу в 13.00 по Москве, как всегда, мы приступаем к прослушиванию главных новинок последних нескольких дней. Еще в рамках Fresh Time по традиции прозвучат треки, ставшие хитами в последнее время. Короткими хуками представлю вам свежие релизы в трех разных рубриках «Евросаунд», «Стартап» и «На репите». И о самих примерах расскажу только самое необходимое. Ну а начнем сегодня с камбэка от Арианы Гранде, которая недавно отметила десятилетие своего альбома «Dangerous Woman» переизданием, а теперь обещает новую пластинку «Petal» уже 31 июля. На старте этого часа премьера Арианы Гранде «Hate That I Made You Love Me» и многие другие новинки недели впереди здесь в проекте «Fresh Time».
1: Fresh Time.

Обновленная версия хита «Мюзика» 2012 года румынского артиста Fly Project, обработанная дуэтом итальянских электронщиков A. Clark и Vini. Далее в проекте фрештайм Holy Flame с треком «Любочка». Это новая интерпретация хита группы «Маша и Медведи». Трек открывает большой трибьют группы, который выйдет в конце лета, начале осени. Еще впереди новинка от южнокорейской женской команды Aespa, Lemonade, камбэк группы «Градусы» и рубрика «Евросаунд» на горизонте музыкальном.

Тиесто и британская певица Оливия Себастьян Эллис премьерой «Don't Lose Your Head» только что в проекте «Fresh Time», где впереди ожидают другие разнообразные новинки этой недели. И некоторые из них я прямо сейчас представлю кратко в первой постоянной рубрике «Евросаунд». Начнем с легкой танцевальной премьеры от американки корейского происхождения, диджея и продюсера Дженнифер Ли под сценическим именем «Токи Монста», что сочетает корейское слово, обозначающее кролика, «токи», и разговорное написание слова «монстр». Трек «Joy Without Sound».

следующей очереди комптонский клубный фанк-мастер Channel Tress, переигрывающий классику 90-х. В новом треке, насколько известно, он напрямую никого не цитирует, но часть этого ощущения в музыке остается. Channel Tress.

финальная премьера в рубрике от итальянского диджея Александро Адеа под псевдонимом Эдел, заработавший популярность своими свежими и захватывающими ремиксами на известные хиты. Это его новинка «I Need Nobody».

0: Проект Fresh Time в эфире Love Radio. Здесь все главные премьеры уходящей недели. Вернемся сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Говорят, чтобы песня вылетела из головы, нужно послушать ее еще раз. Ну а это Мия Бойко с примерой «Экспонат», что в последнее время обзавелась вирусной популярностью и разными на нее взглядами слушателей. Движемся дальше. Впереди в проекте «Фрештайм» Loud Luxury Захара, Колорадо, Саша Санта, Лето и рубрика «Стартап» с тремя примерами от русскоязычных фрешманов. Фрештайм.

Та сезонной новинкой лета только что в проект FreshTime, где далее на очереди вторая постоянная рубрика «Стартап», в которой еженедельно мы обращаем внимание на русскоязычных фрешменов. И начнем с музыкального проекта под названием «Локи Стоки». О себе пишут в соцсетях так. Композитор и автор песен с DIY-эстетикой из Саратова. Музыка собственным узнаваемым почерком вне трендовых и жанровых рамок. «Локи Стоки. Отпусти».

0: проект Fresh Time в эфире Love Radio. Здесь все главные премьеры уходящей недели. Вернемся сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Дуэт артистов, сотрудничающих регулярно, это Биби Рекс и Дэвид Гетта с премьерой Sad Girls, которая войдет в предстоящий альбом певицы Dirty Blonde. Его выход запланирован на 12 июня и станет первой пластинкой за 3 года и в качестве независимой артистки. Далее в проекте Fresh Time Hugель, Email Angel, Alternate, Moving to the Sun, Артем Дубцов и Асамуэль Мосты и третья финальная рубрика на репите с вирусными хитами из соцсетей. Fresh Time.

Артем Дубцов, я Самуэль Мосты, только что в проекте Fresh Time. Ну а мы с вами тем временем приближаемся к финалу этого часа. Вместе с этим успеем услышать несколько других премьер уходящей недели. И прямо сейчас откроем третью постоянную рубрику «На репите» с вирусными хитами из социальных сетей. На старте артистка под сценическим именем Солова, настоящее имя Анастасия Телешева, родом из Галича, Костромская область. Песня выпускает с 2020 года, ну и с марта уже в который раз в вертикальных видеороликах вирусится ее работа «Обла.ком».

2006 году выпускной «Баста» и выпускники уже не используют для своих публикаций, зато это активно делают люди, вспоминающие свой выпускной, который был много лет назад, благодаря чему трек снова вирусится.

Ну и финальный хук в рубрике из трека израильской альтернативной рок-группы из Лос-Анджелеса Tampa City. Основана она в 2021 году. Работа называется Self-Aware.

0: Ты слушаешь Love Radio. Это проект Fresh Time с главными премьерами уходящей недели. Вернемся сразу после небольшой паузы.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходом 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк.

под Malcolm Earrings. Только что в эфире Love Radio, где точку в череде премьер поставит работа «Дождик», L1 и Оля Краснова. Это были все новинки уходящей недели в рамках фрештайма. С новой порцией свежих релизов вернемся в следующую субботу в 13:00 по московскому времени. Меня же зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Встретимся в новом часе. Фрештайм!

точных 2 часа дня. Дима Билан, Анна Асти, Нилетто, One Republic. И это далеко не все артисты, которые будут здесь в первые 20 минут этого часа. На старте Тедди Свимс, Мисти Новидал. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав Радио. Оставайся с нами.

0: Дима Билан и Анна Асти, «Эпилог», только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Продолжим этот час, а именно ближайшие 40 минут вместе с самыми разнообразными саундтреками твоей любви ближе к финалу NOTR Talk to You. Раньше DJ Smash, Bambi. Сигато и Минелли, Yesterday, и после небольшой паузы. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Конечно, Family Antidote в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До финала этого часа ожидает небольшая серия треков Zivert Live, NOTR, Talk to You. Отметится здесь сразу после короткой паузы. Ну и в новом часе услышим еще больше саундтреков твоей любви. Оставайся с нами, чтобы не пропустить.
2: Реклама. Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
9: Столько условий!
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
12: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.

0: соединяющий сердца.
1: Это Love Radio.

часа дня в столице. Джакон Килиана, Милки Мод, The Weeknd и многие другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа на старте The Second Voice, Let Me Be. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio, оставайся с нами.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Джакон Килиан Асфальт в эфире Лав Радио.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Ну и вот кто еще появится в ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес Лана Дель Рей, First Light. Гораздо раньше BTS, Swim. И после небольшой паузы Медуза и Генри Хаммамилл, Don't Wanna Go Home. Слушаешь Лав Радио, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Рады Лав Радио.
1: Как выяснили иностранные ученые, укрепить здоровье помогают игры в карты и шахматы. Наличие как минимум 4 родственников или друзей тоже важно, потому что к ним можно типа обратиться за помощью. Ну, или, например, позвать их на партию в покер.
2: Кстати, напоминаю, что игры в карты с родственниками и друзьями помогают терять друзей и родственников.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: это добро, и действительно самое время, чтобы сказать море привет, тем более, если у вас такая же холодина, как и в столице, чего мы совсем не ожидали в мае. Поэтому, если вдруг вы не разрешаете себе порадовать себя же отпуском, внезапную осень среди весны вполне можно считать весомым поводом, чтобы это сделать наконец. Почему бы и нет?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а что касается дел музыкальных, вот с кем будем завершать текущие 60 минут. Timbaland, Кэрри Хилсон, Dowie, The Way I Are. Под занавес этого часа из музыкального прошлого поностальгируем вместе с ними. Lana Del Rey, First Light, сразу после небольшой паузы и больше 100% хитов в новом часе.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

точных 16:00. Иман Бек, Леша Свик, Алан Уокер, Маршмеллоу и многие-многие другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. На старте Леони Калум Скотт, Стэй. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Большой привет и оставайся с нами.

0: Иманде Камеры и Пол, Make Love, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с какими хитами встретим следующие 40 минут этого часа под занавес. Fastboy и Clock Clock, Born Again. Немного раньше и свежего, среди счастливых людей, Филат Фигарес. Кенни Грей, Strangers, через пару отличных треков. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: ближе к лету, тем чаще в песнях встречаются всяческие океанские и морские тематики. И если тебе нужно больше, ищи тематический летний плейлист Love Summer на официальном сайте loveradio.ru во вкладке с онлайн-плейлистами. Там же ты встретишь Love Gold, Love Power, Iron B хиты и многие другие. Ну а в этом часе, после небольшой паузы, акцент Сира и Миши Миллер, Don't Leave, Филат Фикерос среди счастливых людей. И не только они. Совсем скоро.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Салют всем слушателям Love Radio, это Филат Фекерес. Мы представляем вам наш новый трек и желаем провести это лето среди счастливых людей.
0: В эфире Love Radio.

0: Любим Кани лето. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами будем завершать текущие 60 минут. Под занавес этого часа из музыкального прошлого Кристина Гирала, Агилера, Джинири Баттл, Пивул, Феникс и Фэсбой Клак-Клак будут здесь сразу после короткой паузы. Ну и новые 60 минут начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.

0: 5 вечера в столице. Love
1: News. Детям могут разрешить работать с 12 лет. Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. Меня зовут Алина Михайлова. Это новость Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме рассматривают законопроект о возможности начинать работать с 12 лет. Отмечается, что именно с этого возраста подростки начинают подрабатывать во время летних каникул. Но пока легкий труд ребенка допускается только с 14 при наличии согласия родителей. Проект находится на рассмотрении. Министерство здравоохранения считает необходимым сократить продолжительность больничного до 3 дней для тех, кто за полгода болел 4 раза и чаще. Согласно инициативе, после открытия листка нетрудоспособности врач организует комиссию для проведения доп. Обследований пациента или направления его на стационарное лечение. Уточняется, что данное правило не будет распространяться при случаях уходе за больным членом семьи, беременности, карантине, а также всех случаев оказания медицинской помощи в условиях стационара. В России предложили ввести в школах обязательный экзамен по физкультуре. Подчеркивается, что именно он может быть вариативным. Каждый ученик сможет сдавать любимый вид спорта. Альтернативой может стать сдача нормативов ГТО. Но главное, чтобы спорт в школе не оставался простой формальностью. При этом освобождение от аттестации можно предоставлять обладателям спортивных разрядов, ученикам секций, а также победителям школьных и районных соревнований. Астрологи рассказали про 4 знака зодиака, связь с которыми оборвать невозможно. Кармическими бывшими считаются Скорпион, Лев, Близнецы и Рыбы. Они не просто влюбляют, они гипнотизируют. Им важно, чтобы вы не смогли их забыть. Они врежутся в память, в чувства, в ваше бессознательное. И самое страшное, что после них новые отношения могут показаться пресными. Еще больше новостей, а также другой актуальной и интересной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Алина Михайлова.
0: Ясе, Метро Бумен, The Weeknd, Богдан Медведи, Оли Флейм, эти и многие другие артисты появятся в первые 20 минут этого часа. На станции Алекс Уоррен, Fever Dream. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лаврадио. Большой привет.

0: Я залети. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот уж некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа, ближе к финалу Peggy Goo, It Goes Like Na-na-na. Тедис Уимс, Мистер Нау и Дал. Зиверт, Газ, после небольшой паузы.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

миром транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Hey, That I Made You Love Me. Новинка этой недели от Арианы Гранде из грядущего июльского альбома певицы. Сегодня работа звучала в рамках фрештайма с 13 до 14 часов по московскому времени. И я напомню, что каждую субботу в это время мы делимся с вами главными премьерами уходящей недели. Что касается ближайших минут этого часа, после короткой паузы отметится Тедди Свимс, Мистер Ноу и Долл, Дара, Бангаранга, Лирик, Дон Гомет и не только они на горизонте музыкальном.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Don't Go Mad, лирик, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Далее в небольшой, но разнообразной компании будем завершать текущие 60 минут. Из 2012-го под занавес отметится Риана, Diamonds, Peggy Goo, It Goes Like Na-Na-Na и Rehab, Vice, JP Cooper, Jet Plane сразу после небольшой паузы. Ну и новые 60 минут проведем с другими саундтреками твоей любви.
2: Реклама.
3: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

звучит любовь. Это Love Radio. Shine bright like a diamond.

точных 18.00. Эд Ширан, Сергей Лазарев, Боб Синклер, МК, Егор Крид, Артик Ясти. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Сикато и Минелли, Yesterday. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Ширан Азизам, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С большим разнообразием 100% хитов проведем и следующие 40 минут этого часа. Вот что отметится за экватором. Bring Your Love, Сабрина Карпентер и Мадонна. Marshmello, Jonas Brothers, Live Before Love Me. И сразу после небольшой паузы The Second Voice, Let Me Be. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: У российских инвесторов новый тренд. Они идут и обращаются за советами к тарологам и астрологам. И появились специальные финансовые тарологи и финансовые астрологи.
1: Круто, что этот тренд стимулирует астрологов учить финансовые термины и законы.
0: И что обещают эти астрологи? Раскрыть энергию прибыльного портфеля.
1: А, они ничего не учат. Все, я понял, заканчиваем.
0: Все то же самое.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Бергерт и Зиверт Банк. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот в какой компании, небольшой, но разнообразной, будем завершать текущие 60 минут. Леди Гага, Bad Romance, The Weeknd, In Your Eyes, сразу после короткой паузы. Ну и в новый час войдем вместе с другими саундтреками твоей любви.
2: Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
7: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.

точных 19.00. Колоссальный Лав-Радио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут здесь будут Мот и Лирик, Your Books, Zane. На старте BTS Swim. Меня зовут Максим Абдуллин. Оставайтесь с нами.

0: Не Бруклин, Мот и Лирик в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с кем будем проводить следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Мари Краймбрери, «Давай не ждать». Раньше «Stay», «Леони» и «Калум Скотт». «Битрекс» и «Фэдлесс», «New Religion» после небольшой паузы. Ты слушаешь «Love Radio», это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

Me Desire только что выпилила в радио, где до финала этого часа будут Нелли Фуртадо, Say It Right, Мари Краймбрери, Давай не ждать, Пост Малон, Circle через пару секунд и далее два часа большого фирменного микса Big Love Dance от DJ Light.

сентября в 8 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Авди Лав Радио.
1: Как выяснили иностранные ученые, укрепить здоровье помогают игры в карты и шахматы. Наличие как минимум четверых родственников или друзей тоже важно, потому что к ним можно типа обратиться за помощью. Ну, или, например, позвать их на партию в покер.
2: Кстати, напоминаю, что игры в карты с родственниками и друзьями помогают терять друзей и родственников.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

9 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: твоей любви всегда рядом.
1: Просто скажи.
2: Алиса, включи Love Radio.
3: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
1: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: У российских инвесторов новый тренд. Они идут и обращаются за советами к тарологам и астрологам. И появились специальные финансовые тарологи и финансовые астрологи.
1: Круто, что этот тренд стимулирует астрологов учить финансовые термины и законы.
0: И что обещают эти астрологи? Раскрыть энергию прибыльного портфеля.
1: А, они ничего не учат. Все, я понял, заканчивай.
0: Все то же самое.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Говорят, что когда мы видим много снов, мозг обрабатывает информацию, когда был слишком насыщенный день, он ее переживает заново и как-то упаковывает. Возможно, нужно просто жить очень скучную, спокойную жизнь, и в таком случае тебе ничего не будет сниться.
1: Как минимум, сторожем на парковке. Снится единственное что? Что парковка открыта.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.